0: сцену, а вся истерия, мы вспомним свое честь, але солнце оно все взяло.
1: Мне еще компьютер псует, хиба, слушайте от этой музыки. Będziesz, Dariusz, oddawał za komputer, bo coś się tutaj...
0: W początku homo sapiens chyba nie...